0: Радио Тбილиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаобс. Дабыкавширдит. 0-32-233-935.
2: Ven usment Radio Citrus FM 97.3.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 0-32-233-935.
2: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама. Тук е цухет аритмия, ан артери улица Нева, микровайпис инновациори технологии с Невис апаратеби дагех маребат аритмис нишнебис ахмаченеса да зусти артери улица Невис дадгенеши. Микровайпи, швейцари улица медицино техникам Телио Джахиствис, эксклюзиурат ПСП-ши.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабы гавширдит. 0-32-20-33-935.